0: Он все еще думает, что мы должны через него толкнуть наш товар?
1: Я думала, генерал Сологуб отвечает за экспорт.
0: Сологуб? Курьер, он прикрытие. Твоя устаревшая информация подводит тебя. Знаменитая черная вдова. Оказалось просто, что одно красивое личко.
1: Вы правда думаете, что я красива?
0: Скажи Лермонтову, что он нам не нужен, чтобы толкнуть танки. Скажи ему, он выбыл. Так...
2: Tal vez sea mejor que la notes.
3: ¿Está? Recibidor.
0: Te слушай внимательно.
4: Se encuentra en el 114 de Zielinski Plaza, tercer piso. Tenemos un F-22 exactamente a 13 kilómetros. Dele el teléfono a la dama o haré volar toda la cuadra antes de que llegue al vestíbulo. Necesitamos que vengas.
5: ¿Estás loco? Estoy trabajando.
4: Esto es prioridad.
5: Estoy a la mitad de un interrogatorio. Esta bestia está dándome lo que quiero.
2: Yo no. No estoy dándole nada.
5: Oye, no tengo tiempo para esto ahora.
6: Natasha. La vida de Barton peligra.
5: Te pondré en espera.

0: желание. Ржавый. 17. Рассвет. 5. 9. Добросердечный. Возвращение на родину. 1. Товарный вагон.
1: Доброе утро, солдат.
2: Я жду приказаний.
1: Излагаю суть миссии. Устранить и изъять. Без свидетелей.